0: аппанниктарлуиллу аляанааллутиглу
1: тема пикио такатартуин кангон кангуилли иннеккаммерт асингаангинни тааккунинга нерлек митэр эмеккутайлак иккиккагиарту икку алуманниктартуит тамауна охаратеракку саккитаоқаттарту ва онортуарунни илаги пикиутақаттарту
0: аксунила маннер тамани қарунни сиккоққангиттиарма сиккуэрпаллиангиннарма наттерасуннарсилаалармиура маан наттерасуннартуура кисаани имага иминга тамани сиккуэратаартиллугуну таангуяраангами кивиятторуоқаттармат пуктораақаттангиннингинну тариунгунгини тариунгунгилаақангингану тайманна кивитуиннарпуллутиллуоқаттар яақангиартумаанна пуйиллу тамаккуану таане қимаамақаттарнеариллу таагаана ингуллар агаана ингоқаттулларпу упенгаақкуллу аауяккуллу неқии тамаккуа укиулимаагаар нериумақаттулоортаву тикиутингма мааннаму катжаарнартуаароқаттарлуни силавуллу оққоораиннуклуни тусарсаукатайнераритти
1: таувунгаримаагаар оқаллутуиннарларнеалерата оқаарақуйо оқаарийиннартути 18888964135 амматутамаангат оқаарагувит 9796151
0: маан оқаарийо қангимма тусақаннаалаукалертаа иннарлиннерлаатеқарта
1: атиттиа

0: сөө хаттасим багатта игартивук акиярэ халтуит миффуу ухакэнэрами миппилум таккуанги юуангут лууи кинаяртунэппаунангунаууит аси хагалуармит лууит иллуиниарни ухакэнтара таанаги юуалуармит луу асинги инууасоорнимму исоққиуппингуалэртуит пингуавиуппата хоасарфиуппата сиаққиарфиуппата тэмэттулакаанигасак наппайвиохаттарумагалуарми юу тааккунингууттуроутахтуин танга аммало кавматохакупарнайлаэртамата унат унтарнимик парнайсимагупехақо руматсупик тааккуа нунабуммиулу эндэриутиммиулу аттуайаунерпаамата таматсуминга нунайниутсугу сута аттукаунлареаутанинната наппайвиутсанинната ханвидигаута илауниаммагаата парнайерутигилангаммиябу таанна sovereignty security and defense ми ухактаувакту тааккуа унтартусахутиву rangers наммини писутисатсанинната я наммини писутимини кисиана аттуқсутик намугалаинеққаяраиссуумата кауматохаккунут пинасуартитавастуарами наммини пехутимина токсутиссууруммата кинаяхтиатитавхулангаммисугит rangers климат нунабиммивилаутлугит пинасуарувайутта илагиммиянга таккуатсигиингитулакаа синугутгиисимаявут инуутсута нунаиммиуутсута хаусаксута тамаани 4.3 billion кинаяхт хареахаярмата миппигу аақигиартаутик иигарфигу аақигиартаутик иллуйоони наппайвиуэллалута имейлингаюма хинугасуартугут аққааурми атаусерми аққаагутамаапатсатлиортаммата кауматохаккут аққааурми имейллуори санаппайгутсау сахатталаоқаттулуунни пиярингин димаагинни хинугутигиябу теймейлуорасулаангиннаралуармиюгу таатсуммина хинугутигилагаявутта илагияга аммалуна Arctic Ambassador Virginia Mears инуутсуми килияумамман хану пинасуахатигилугу матуэрсибаллиагуннаагаярмагаатта Канада миугатта Гвинналиагуматуарутта Дэйнис Мьюл камагияулуг аммалу Alaska Leaumatuarutta inuuhatittinut America Miulu Kamagiyaulu Rashami taanna piyareetunuqsauajartuq matiqsihuitsuta uttuqallaihuigatta piusirihattasimajattini inuuhatigitsuta takungia aigumatuarutta nuqqangaitauhattasimattanginnata sivullivinimut netsutiginiartamini xiniqsutik iniqqasiammata taanna matuireallarutsugu inuunittinik kinakkuunittinik пигуннасиманиттиник аторэллааруматсута синугутигасуалангаммиябу тааккуангиниқсагоогатлагуйхаяка таан
1: хай накум мемориалок апексуутахсугайна ниллингит ниллингиннавинна уяганнианиу митсаани уяганниатау омаалак мейвиллу тамаани кутжуа ханитангиллу каинсуалтсуалу аваниммию санааниапиммиёк таманна унингактау паллайлилаажам матаану трап моамеавикакку ангасоққаахутингану таманна марк карнимо ухаахатигитсангуалаартусариммияти
0: ухаахатигиерсимаявук аққаани инуинниифту ухаавигилавиммиакку таматсуминга уяарниатоарниатуарпат хатигиутиарсимагатта теймаагуукинна каусивиуиаллавихаттангиннатта санагумайуну уваху инуулта илаумлагиллукаккисиани уяарниавиумаутта лалаорсиматсангиннатта тааккуа хауимматиннериахалангаявук аватигиявук сивуллиуяунгинналлимаахатталангаммат сулухаруматуарпат нунавимми таанна инуит тусарфалаттауиаарнерианга аллалауйугамаллаа купайкуарайоққаарунну нуққакайнахуитсута уяарниараустуник тамаккуа химиққунгиннамата питсатаарнерианга нунавик хауимагаттигу америка миулу пигумаммиусти тааккунига халлунаатиту rare earth minerals питахатсиангиттуусти нунартуами питахаахаттаумма нунавик таманна уламмигияуникунганут парнасиматсиареахарата инуута таанна ухаагутигиявут ухаагутиихаттатавутта